0: 他改变了留学计划。
1: Я сначала хотела учиться в Европе, но я как только вот побывала сейчас в Китае, я поняла, что это действительно место стоит того, что тут хорошие люди, тут нас любят, и в принципе тут, я слышала, что тут хорошее качество учебы. Вот. И из-за всего этого я захотела учиться в Китае, и как раз я сейчас вернусь в Россию и буду изучать китайский.
2: 因为俄罗斯人他们是非常喜欢吃甜食的，甜点是他们的最爱，然后每一顿正餐之后他们都要会吃甜食，所以我也想把我们四川的甜点介绍给他们。
0: 把菜市场变成旅游点位，把灶台变成文化课堂，把戏曲后台变成体验现场。当旅行跳出传统打卡模式，市井烟火同样能变成吸引全球游客的独特竞争力。定制旅行不只有风光与文化，更有跨越山海的温情。悠扬茶香当中，蛋糕被端上桌，一曲生日歌响起，一份跨越国界的温情在茶馆里缓缓流淌。
3: Take a sip.
4: 明白办，放心用。拖拉拽自选，实付实享，智享 AI 服务，联通魔方，按需选，灵活用，中国联通。
5: 你好，大自然。
6: 你好，伙伴。
7: 你好，银河。
8: 你好，梦想。
9: 科学教育，点亮美好未来。
10: Happy birthday to you.Happy birthday to you. Happy birthday to Lisa.
11: Happy birthday to you.
12: Thank you very much.
13: Thank you. This is also the cake from

0: 会让当地的人越来越爱吃辣的，不吃辣的身体很不舒服。他们昨天吃火锅，有吃清汤的，有吃红汤的，也就是辣的，但是他们总体还是觉得辣的要好吃些。
1: 这一家俄罗斯游客是第一次来到成都，原本只知道成都是大熊猫的故乡，亲身游历之后才发现这座城市藏着如此丰富多彩的文化。尤其画面中的这位小女孩，一次旅行让她改变了留学计划。
2: Я сначала хотела учиться в Европе, но я как только вот побывала сейчас в Китае, я поняла, что это действительно место стоит того, что тут хорошие люди, тут нас любят, и в принципе тут, я слышала, что тут хорошее качество учебы. Вот. И из-за всего этого я захотела учиться в Китае, и вот как раз я сейчас вернусь в Россию и буду изучать китайский.
0: 因为俄罗斯人他们是非常喜欢吃甜食的，甜点是他们的最爱，然后每一顿正餐之后他们都要会吃甜食，所以我也想把我们四川的甜点介绍给他们。
1: 把菜市场变成旅游点位，把灶台变成文化课堂，把戏曲后台变成体验现场。当旅行跳出传统打卡模式，市井烟火同样能变成吸引全球游客的独特竞争力。定制旅行不只有风光与文化，更有跨越山海的温情。悠扬茶香当中，蛋糕被端上桌，一曲生日歌响起，一份跨越国界的温情在茶馆里缓缓流淌。
3: Take a sip.